0: 这里是北安综合广播 FM 93.9。
1: 저는지금조선전선향해서부간전함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем, радиокомплекс Байан. Удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application, and you can listen to Bayan Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯。便无论咫尺